сердце от страстей они не лечат. Хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

ближних и себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил, а

«Тогда пусть ждет», — ответил врач, — «его проблемы». А сам ушел, лечение отсрочив. И санитарка лишь с больным осталась и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнал,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй, кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вери врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послет слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, зверие и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукаво сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, во веки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, во веки. Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя. Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни. Слава Тебе за прохладную свежесть воды. Слава Тебе за благоухание ландышей и роз. Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов. Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы. Слава Тебе за светлую улыбку пробуждения. Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, во веки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания, веселитесь и пойте Ему, Аллилуйя. Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, во веки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно Слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки! Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня, кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велики близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то посредине жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В динном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты во дни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, во веки. Отчего вся природа таинственно улыбается во дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным не сравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей. Не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест, он ради меня. Мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественной десницей тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радости светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную. Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых. Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое царство. Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею. Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троице Божественная Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая и Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твоей милости поющим славу.

А в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

то ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо –

На себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом

теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес.

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска, так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсах православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

то ли лагеря, то ли дур дома. Очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник?

всматриваясь боль своей, моей души. Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь боль своей, моей души. Отвечает мне старое лицо —

Папа, а теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых пес, пес.

А ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать. А ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза. Круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь?

сказал, так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал слоняться.

пажить у себе животворную нося, уловляю змеев гнездом, натекая, многими сетьми не излагая Бог слова, запинай же уязвившего всемирный род, сего потребли.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост.

И всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечном.

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Благословен Господь Бог мой на очаи руце мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижине спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку и судьбы Своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, зверие и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, и лико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом. Я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох. Или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, во веки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, во веки. Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя. Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни, слава Тебе за прохладную свежесть воды, слава Тебе за благоухание ландышей и роз, слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов, слава Тебе за алмазное сияние утренней росы, слава Тебе за светлую улыбку пробуждения, слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, во веки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания. Веселитесь и пойте Ему Аллилуйя. Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, во веки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки. Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В динном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты в одни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения, посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, вовеки. Отчего вся природа таинственно улыбается в дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей. Не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь, Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест, Он ради меня, мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественные десницы, тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радости светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную. Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых. Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое царство. Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею. Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троице Божественная Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая и Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твоей милости поющим,

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги –

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего.

чтил седину, и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил.

Нет, прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя любит.

А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти

не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая, и в сердцах, поселившись, живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

Он взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги –

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих

чтил седину, и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил.

прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя прости.

если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти.